Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

где отдохнуть. Сегодня выпала нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу труду.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 13 часов.
0: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: После долгого дня и дороги домой хочется чего-то простого, но ароматного. Крылышки в соусе терияки – отличный вариант. Они просты, но каждый кусочек пропитан сладковато-соленым соусом и чуть копченым послевкусием. Начните с подготовки. Крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте надрезы на коже, чтобы маринад проник вглубь. Для маринада соедините соевый соус, мед, чеснок, имбирь, немного рисового уксуса и черного перца. Тщательно перемешайте, чтобы мед растворился и специи объединились. Далее погрузите крылышки в маринад. Вотрите смесь, распределяя по каждому кусочку. Оставьте минимум на 30 минут в холодильнике, а лучше на пару часов. Разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы под ними можно было подставить поддон. Запекайте около 40 минут, периодически поливая остатками маринада или слегка переворачивая, чтобы корочка равномерно подрумянилась. Когда кожица станет блестящей и карамелизированной, а мякоть внутри сочной и мягкой, значит, крылышки готовы. Подавать можно с рисом или свежим салатом. Приятного аппетита и легкого пути в каждом километре!

0: Реклама.
1: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение».

Сцене. Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт.
1: Вам никогда не доводилось видеть старинные фотографии автомобилей? Если да, то вы могли заметить, движущиеся автомобили на снимках получались с овальными колесами. Это было связано со скоростью работы фотокамер. Однако тогда это воспринимали как благо. Считалось, что такие снимки идеально передают стремительность и скорость. Позже художники комиксов и мультфильмов переняли эту особенность и стали изображать автомобили с овальными колесами.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.

0: по мотивам любимого кино.
1: Известные цитаты из кинофильмов и легендарные актеры. Служебный роман.
2: Вы купили новые сапоги, Вера?
3: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
2: Очень вызывающие.
3: Да.
2: Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее.
3: Значит, хорошие сапоги надо брать.
0: По мотивам любимого кино.
1: Вдохновляющее, любимое, вечное.
0: На Авторадио Латвия.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Волк с Уолл-стрит». Фильм «Волк с Уолл-стрит» основан на реальных событиях и рассказывает историю биржевого брокера Джордана Белфорта. Главную роль в картине исполнил Леонардо Ди Каприо, а режиссером выступил Мартин Скорсезе. Сюжет фильма начинается в конце 80-х годов, когда молодой и амбициозный Белфорт приходит работать на Уолл-стрит. Его быстро захватывает мир больших денег, рискованных сделок и идеи, что главная цель в жизни – зарабатывать как можно больше. После обвала рынка он теряет работу, но находит себя в продаже дешевых акций, где благодаря харизме и агрессивной манере убеждения начинает зарабатывать огромные суммы. В фильме «Волк с Уолл-стрит» Белфорт вместе с другом создает собственную брокерскую компанию. Она стремительно растет, привлекая молодых и жадных до успеха сотрудников. Деньги текут рекой, а вместе с ними в жизнь героев приходят наркотики, бесконечные вечеринки и полное ощущение безнаказанности. Постепенно роскошь и вседозволенность приводят к краху. Финансовые махинации привлекают внимание властей, начинаются расследования, а личная жизнь Белфорта рушится. Фильм «Волк с Уолл-стрит» показывает, как жажда успеха и богатства может разрушить все, что казалось незыблемым. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Предложение супервыходных в Lidl. С 19 сентября морковь 1 килограмм с Lidl Plus 39 центов. На ассортимент мороженого Gelatelli с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,29. Lidl стоит того.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Lidl предлагает Бюк-Бюкёх. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм, 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl. Стоит того.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: мое богатство.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем сегодня с изменений в системе технического осмотра автомобилей в Латвии. Главное изменение касается самой организации техосмотра. К проведению проверок будут привлекаться аккредитованные коммерческие компании, которые отбираются через государственные закупки. Задача такой модели заключается в развитии конкуренции между операторами и более эффективной организации работы станций технического осмотра. При этом для самого автомобилиста смысл процедуры не меняется. Машина по-прежнему проходит установленный перечень проверок, а требования к ее техническому состоянию определяются государством. Это значит, что появление разных операторов не означает, что где-то техосмотр можно будет пройти по более мягким правилам. Для водителей гораздо важнее другое. Если появится больше операторов и пунктов обслуживания, со временем это может повлиять на доступность услуги и распределение очередей. Поэтому здесь стоит следить уже за тем, какие станции будут работать в конкретном регионе и как будет организована предварительная запись. Отдельно напомним владельцам дизельных автомобилей о проверке сажевых фильтров. Эта тема уже знакома автомобилистам с начала года. На техосмотре состояние выхлопа современных дизельных машин контролируется значительно строже. В первую очередь это касается автомобилей экологических классов Евро-5 и Евро-6. Специальное оборудование позволяет измерять количество твердых частиц в выхлопных газах. Поэтому отсутствие сильного дыма из выхлопной трубы еще не означает, что с системой все в порядке. Неисправный, поврежденный или удаленный сажевый фильтр может стать причиной того, что автомобиль технический осмотр не пройдет. Перед поездкой на техосмотр стоит обратить внимание и на признаки проблем с самим фильтром. Это частые попытки регенерации, увеличение расхода топлива, потеря мощности или появление соответствующих ошибок. В таком случае лучше заранее провести диагностику, проверить датчики, степень заполнения фильтра и работу системы регенерации. Есть изменения и для владельцев сельскохозяйственной и тракторной техники. С середины этого года процедура оплаты услуг стала проще. Обязательная предварительная оплата больше не требуется во всех случаях, поэтому рассчитаться за услугу можно после получения счета. Для частного владельца это может показаться небольшой деталью, но для предприятий и крупных хозяйств такой порядок заметно упрощает оформление. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15:00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15:00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Такси. Живое выступление 2017 года.

0: Реклама.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: «Дело мастера».
1: Когда в доме выбивает пробки или автомат, это не просто неудобство, а знак, что электрическая система просит вашего внимания. Чаще всего такие сбои случаются в периоды повышенной нагрузки зимой, когда работают обогреватели, или летом, когда включены кондиционеры и множество бытовых приборов. В этот момент срабатывает автоматическая защита. Автомат отключают цепь, чтобы уберечь проводку от перегрева и короткого замыкания. Иногда причина проще, чем кажется. Например, если во время закипания чайника на него попадает вода, корпус или нагревательный элемент может дать утечку тока. Для автомата это выглядит как короткое замыкание, и он мгновенно срабатывает, разрывая линию. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло, но для электрики это стресс. Скачок тока идет по всей ветке, а проводка теряет часть запаса надежности. Если такие отключения повторяются, со временем контакт в розетке ослабевает и риск перегрева возрастает. Поэтому важно проверять состояние чайников, удлинителей и розеток, особенно если техника часто используется на одной линии. Если вы столкнулись с тем, что выбивает пробки старого образца, не стоит возвращать старую систему жучками, потому что это опасно, особенно при современной технике. Перед проверкой нужно отключить все из розеток, выключить свет, обесточить главный автомат и только потом искать причину. Слушайте программу «Дело мастера», и пусть дома все работает как надо.
0: «Дело мастера». Реклама.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на билет.

0: Интересный факт.
1: Слово «Land» в названии автомобиля Toyota Land Cruiser компания Toyota позаимствовала у названия другой марки – Land Rover. А до этого Land Cruiser назывался Toyota Jeep. Японцы считали, что слово «джип» обозначает тип автомобиля. Хотя на самом деле «джип» — это торговая марка, которая принадлежала компании Chrysler.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Lidl предлагает Duc de Coeur – неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм – 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм – 3,29. И королевские креветки 250 грамм – 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl – стоит того.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песня. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею, вы дождь, промочивший бродягу до нитки, вы солнце, которое тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

парижском изысканном стиле вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер.

На асфальте вас дети рисуют, моншер. Как вы на королеву похожи,

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о привычках собак и о том, как они формируются рядом с человеком. Сегодня мы поговорим о том, почему собака спит на кровати хозяина и почему это поведение не связано с доминированием. Многие считают, что если собака забирается на кровать, она пытается занять главенствующее положение. На самом деле это упрощенное объяснение. Современные специалисты сходятся во мнении, что стремление спать рядом с человеком связано не с борьбой за лидерство, а с потребностью в безопасности и комфорте. Для собаки человек является источником спокойствия, тепла и стабильности. Собаки изначально социальные животные. Им важно находиться рядом с теми, с кем они чувствуют связь. Кровать хозяина пахнет знакомо, сохраняет тепло и ассоциируется с отдыхом. А когда собака выбирает это место для сна, она ищет ощущение защищенности и принадлежности к семье. Если хозяин проводит много времени на кровати, отдыхает там или разрешает собаке забираться рядом, питомец воспринимает это как норму. Он не делает выводов о статусе. Он просто следует установленному порядку и выбирает место, где ему спокойно. Собаки, которые спят на кровати, чаще всего демонстрируют привязанность и доверие. Они чувствуют себя расслабленно, быстрее засыпают и спокойнее реагируют на ночные звуки. При этом важно помнить, что вопрос сна на кровати всегда остается выбором владельца. Если человеку комфортно делить пространство с питомцем, в этом нет поведенческой проблемы. Если же собака мешает отдыху или проявляет беспокойство, можно мягко приучить ее к собственному месту, не используя запреты и давление. Сон рядом с человеком не делает собаку непослушной и не влияет на ее воспитание. Границы формируются не местом сна, а последовательностью правил, спокойным тоном общения и понятными ожиданиями со стороны человека. И пока мы учимся различать мифы и реальные причины поведения собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: где звучит аккордеон.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
0: Зашел уставшим, вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем сегодня с изменений в системе технического осмотра автомобилей в Латвии. Главное изменение касается самой организации техосмотра. К проведению проверок будут привлекаться аккредитованные коммерческие компании, которые отбираются через государственные закупки. Задача такой модели заключается в развитии конкуренции между операторами и более эффективной организации работы станций технического осмотра. При этом для самого автомобилиста смысл процедуры не меняется. Машина по-прежнему проходит установленный перечень проверок, а требования к ее техническому состоянию определяются государством. Это значит, что появление разных операторов не означает, что где-то техосмотр можно будет пройти по более мягким правилам. Для водителей гораздо важнее другое. Если появится больше операторов и пунктов обслуживания, со временем это может повлиять на доступность услуги и распределение очередей. Поэтому здесь стоит следить уже за тем, какие станции будут работать в конкретном регионе и как будет организована предварительная запись. Отдельно напомним владельцам дизельных автомобилей о проверке сажевых фильтров. Эта тема уже знакома автомобилистам с начала года. На техосмотре состояние выхлопа современных дизельных машин контролируется значительно строже. В первую очередь это касается автомобилей экологических классов Евро-5 и Евро-6. Специальное оборудование позволяет измерять количество твердых частиц в выхлопных газах. Поэтому отсутствие сильного дыма из выхлопной трубы еще не означает, что с системой все в порядке. Неисправный, поврежденный или удаленный сажевый фильтр может стать причиной того, что автомобиль технический осмотр не пройдет. Перед поездкой на техосмотр стоит обратить внимание и на признаки проблем с самим фильтром. Это частые попытки регенерации, увеличение расхода топлива, потеря мощности или появление соответствующих ошибок. В таком случае лучше заранее провести диагностику, проверить датчики, степень заполнения фильтра и работу системы регенерации. Есть изменения и для владельцев сельскохозяйственной и тракторной техники. С середины этого года процедура оплаты услуг стала проще. Обязательная предварительная оплата больше не требуется во всех случаях, поэтому рассчитаться за услугу можно после получения счета. Для частного владельца это может показаться небольшой деталью, но для предприятий и крупных хозяйств такой порядок заметно упрощает оформление. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
0: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. «Милбаза» – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле «аутдор» и «милитари» для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. «Милбаза» – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Нет тебя прекраснее. Живое выступление 2015 года.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Волк с Уолл-стрит». Фильм «Волк с Уолл-стрит» основан на реальных событиях и рассказывает историю биржевого брокера Джордана Белфорта. Главную роль в картине исполнил Леонардо Ди Каприо, а режиссером выступил Мартин Скорсезе. Сюжет фильма начинается в конце 80-х годов, когда молодой и амбициозный Белфорт приходит работать на Уолл-стрит. Его быстро заставляют

0: вечеринки и полное ощущение безнаказанности. Постепенно роскошь и вседозволенность приводят к краху. Финансовые махинации привлекают внимание властей, начинаются расследования, а личная жизнь Белфорта рушится. Фильм «Волк с Уолл-стрит» показывает, как жажда успеха и богатства может разрушить все, что казалось незыблемым. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!
3: Реклама. Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт.
1: В автогонках «Формула-1» женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году итальянка Лелла Ломбарди сумела в одном из гран принабрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservis.lv.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом – счастливый дом.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

на чужих и на своих. У серебро присыпало виски, и грусть порой сжимает грудь в тиски.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Колдун. Корабли. Живое выступление 2018 года.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

0: Привет.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

0: комфорте. Для собаки человек является источником спокойствия, тепла и стабильности. Собаки изначально социальные животные. Им важно находиться рядом с теми, с кем они чувствуют связь. Кровать хозяина пахнет знакомо, сохраняет тепло и ассоциируется с отдыхом. А когда собака выбирает это место для сна, она ищет ощущение защищенности и принадлежности к семье. Если хозяин проводит много времени на кровати, отдыхает там или разрешает собаке забираться рядом, питомец воспринимает это как норму. Он не делает выводов о статусе. Он просто следует установленному порядку и выбирает место, где ему спокойно. Собаки, которые спят на кровати, чаще всего демонстрируют привязанность и доверие. Они чувствуют себя расслабленно, быстрее засыпают и спокойнее реагируют на ночные звуки. При этом важно помнить, что вопрос сна на кровати всегда остается выбором владельца. Если человеку комфортно делить пространство с питомцем, в этом нет поведенческой проблемы. Если же собака мешает отдыху или проявляет беспокойство, можно мягко приучить ее к собственному месту, не используя запреты и давление. Сон рядом с человеком не делает собаку непослушной и не влияет на ее воспитание. Границы формируются не местом сна, а последовательностью правил, спокойным тоном общения и понятными ожиданиями со стороны человека. И пока мы учимся различать мифы и реальные причины поведения собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем сегодня с изменений в системе технического осмотра автомобилей в Латвии. Главное изменение касается самой организации техосмотра. К проведению проверок будут привлекаться аккредитованные коммерческие компании, которые отбираются через государственные закупки. Задача такой модели заключается в развитии конкуренции между операторами и более эффективной организации работы станций технического осмотра. При этом для самого автомобилиста смысл процедуры не меняется. Машина по-прежнему проходит установленный перечень проверок, а требования к ее техническому состоянию определяются государством. Это значит, что появление разных операторов не означает, что где-то техосмотр можно будет пройти по более мягким правилам. Для водителей гораздо важнее другое. Если появится больше операторов и пунктов обслуживания, со временем это может повлиять на доступность услуги и распределение очередей. Поэтому здесь стоит следить уже за тем, какие станции будут работать в конкретном регионе и как будет организована предварительная запись. Отдельно напомним владельцам дизельных автомобилей о проверке сажевых фильтров. Эта тема уже знакома автомобилистам с начала года. На техосмотре состояние выхлопа современных дизельных машин контролируется значительно строже. В первую очередь это касается автомобилей экологических классов Евро-5 и Евро-6. Специальное оборудование позволяет измерять количество твердых частиц в выхлопных газах, поэтому отсутствие сильного дыма из выхлопной трубы еще не означает, что с системой все в порядке. Неисправный, поврежденный или удаленный сажевый фильтр может стать причиной того, что автомобиль технический осмотр не пройдет. Перед поездкой на техосмотр стоит обратить внимание и на признаки проблем с самим фильтром. Это частые попытки регенерации, увеличение расхода топлива, потеря мощности или появление соответствующих ошибок. В таком случае лучше заранее провести диагностику, проверить датчики, степень заполнения фильтра и работу системы регенерации. Есть изменения и для владельцев сельскохозяйственной и тракторной техники. С середины этого года процедура оплаты услуг стала проще. Обязательная предварительная оплата больше не требуется во всех случаях, поэтому рассчитаться за услугу можно после получения счета. Для частного владельца это может показаться небольшой деталью, но для предприятий и крупных хозяйств такой порядок заметно упрощает оформление. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия. Ветер с моря.

0: Автобусная остановка.
1: После долгого дня и дороги домой хочется чего-то простого, но ароматного. Крылышки в соусе терияки – отличный вариант. Они просты, но каждый кусочек пропитан сладковато-соленым соусом и чуть копченым послевкусием. Начните с подготовки. Крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте надрезы на коже, чтобы маринад проник вглубь. Для маринада соедините соевый соус, мед, чеснок, имбирь, немного рисового уксуса и черного перца. Тщательно перемешайте, чтобы мед растворился и специи объединились. Далее погрузите крылышки в маринад. Вотрите смесь, распределяя по каждому кусочку. Оставьте минимум на 30 минут в холодильнике, а лучше на пару часов. Разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы под ними можно было подставить поддон. Запекайте около 40 минут, периодически поливая остатками маринада или слегка переворачивая, чтобы корочка равномерно подрумянилась. Когда кожица станет блестящей и карамелизированной, а мякоть внутри сочной и мягкой, значит, крылышки готовы. Подавать можно с рисом или свежим салатом. Приятного аппетита и легкого пути в каждом километре!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низглас 18А и в интернете milbaza.lv.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Интересный факт.
1: Одна из самых больших дорожных пробок за всю историю использования человеком автомобиля образовалась в Нидерландах из-за гололеда. Общая длина заторов составила 975 километров.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

сну тебе пожаловать, могу судьбу тебе пожаловать. Что скажешь, что?

Авторадио Латвия. Живой звук. Виктор Салтыков. «Белая ночь». Живое выступление 2022 года.

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Прости и отпусти.
1: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
2: Песни, ставшие легендами.
1: На Первом автомобильном.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Волк с Уолл-стрит». Фильм

0: «Волк с Уолл-стрит» основан на реальных событиях и рассказывает историю биржевого брокера Джордана Белфорта. Главную роль в картине исполнил Леонардо Ди Каприо, а режиссером выступил Мартин Скорсезе. Сюжет фильма начинается в конце 80-х годов, когда молодой и амбициозный Белфорт приходит работать на Уолл-стрит. Его быстро захватывает мир больших денег, рискованных сделок и идеи, что главная цель в жизни – зарабатывать как можно больше. После обвала рынка он теряет работу, но находит себя в продаже дешевых акций, где благодаря харизме и агрессивной манере убеждения начинает зарабатывать огромные суммы. В фильме «Волк с Уолл-стрит» Белфорт вместе с другом создает собственную брокерскую компанию. Она стремительно растет, привлекая молодых и жадных до успеха сотрудников. Деньги текут рекой, а вместе с ними в жизнь героев приходят наркотики, бесконечные вечеринки и полное ощущение безнаказанности. Постепенно роскошь и вседозволенность приводят к краху. Финансовые махинации привлекают внимание властей, начинаются расследования, а личная жизнь Белфорта рушится. Фильм «Волк с Уолл-стрит» показывает, как жажда успеха и богатства может разрушить все, что казалось незыблемым. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Не желай счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели не белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
2: Вся на...

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Леонтьев. Дельтаплан. Живое выступление 2023 года.
1: Между нами памяти туман, ты как во сне.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
1: Вести

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

0: Интересный факт.
1: Генри Форд ввел слово «тюнинг» как сленговое обозначение точной регулировки катушек зажигания. В те времена механики на слух настраивали катушки так, чтобы они гудели в унисон. Это означало, что двигатель работает идеально. Если гул различался, требовалась перенастройка. Сегодня тюнинг охватывает все. От чип-тюнинга до изменения внешнего вида.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?

0: старый знакомый.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Я буду помнить. Запись выступления январь 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А по шатким мостикам по темной переулке.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ума Турман. Проститься. Запись выступления. Ноябрь 2016 года.

ожидании невозможного ранним утром просыпается от движения неосторожного, как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестно.

Только ночью не могу уснуть. Странный холод в сердце прячется. Что случилось? Скажите мне кто-нибудь. Только осень в окно мне расплачется. В подоконник мой бьются горошины. Тишина.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит в прозрении по моей гладко выбритой комнате. Недосказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

Интересный факт. Трехточечный ремень безопасности – заслуга компании Volvo. Компания Volvo, известная как производитель одних из самых безопасных автомобилей в мире, действительно сделала многое для того, чтобы спасти жизни миллионам людей, доведя до идеала такое устройство, как ремень безопасности. Ведь именно шведы сделали его трехточечным. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

Авторадио Латвия. Живой звук. Несчастный случай. Генералы песчаных карьеров. Запись выступления июнь 2022 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозя

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.